0: Чего ворчане, чи скину блузу? Нечеш? Так, а купи моторинчик с ругачей, говорите.
1: Опа. Палим мотор.